0: از سلسله هنرهای مردمی.
1: аҷубасозӣ хуштаксозӣ. Аҷубасозӣ як бахши ҳунари кулолӣ аст, ки ба сохтани бозичаҳои гилӣ ва сафолӣ марбут аст. Усто аз гил аҷубаҳои гуногун ба сурати одамчаҳо, аспу саг, гову буз, аждаҳо ва инчунин хуштак, шамдону гулдон ва ғайра сохта дар ҷои соя мехуш кунад. Сипас дар танури махсус бозичаҳоро дар оташи паст дар давоми якшабона рӯз мепазад. баъди пухта сард шудан бозичаҳоро аз танур берун оварда сир медавонад ва рангуборо ороиш медиҳад.
2: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи истаравшан рӯи мавҷи 101.8 FM метавонед бишнавед.
3: Новости дня и освещение важных мировых событий в новостной рубрике «Радио Таджикистана».
4: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами Фарду Мукими с выпуском новостей дня Таджикистана и мира в 17.00. Начнем сегодняшний выпуск с анонса новостей. В Душанбе создадут первый в регионе AI-хаб для автономного транспорта. Таджикистан обсудил цифровое сотрудничество с китайскими IT-компаниями. Таджикистан расширяет сотрудничество с Huawei в области цифровых технологий. Текущей ситуацией с хантавирусом в мире поделился глава ВОЗ. А теперь к основным новостям. 11 мая в Пекине по инициативе Агентства инноваций и цифровых технологий при президенте Республики Таджикистан состоялся IT-форум Tajik China Digital Business Connect. Мероприятие было организовано в рамках государственного визита президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, в Китай. Об этом сообщает Совет по искусственному интеллекту Таджикистана. Совет по искусственному интеллекту при Министерстве промышленности и новых технологий Таджикистана и китайская компания IET Automobile Technology Corporation Limited, работающая в сфере автономных ИИ-систем для транспорта, подписали меморандум о взаимопонимании. Одним из ключевых направлений партнерства станет создание Automotive AI Innovation Hub, или же Thailab, компании IET на территории Area AI, специализированной ИИ-фризоны, формирующейся в Душанбе. Отмечается, что данный хаб станет первой в Центральной Азии ИИ-лабораторией в сфере транспорта и мобильности. В рамках форума Tajik China Digital Business Connect директор агентства инноваций и цифровых технологий при президенте Республики Таджикистан провел ряд двухсторонних встреч с представителями ведущих китайских технологических компаний и международных цифровых платформ. Об этом сообщили в пресс-службе агентства. В частности, состоялись переговоры с председателем компании Guo Xing Network Corporation Limited и директором Центра продвижения промышленного интернета «Шелкового пути» Ян Юном. В ходе встречи стороны обсудили перспективы сотрудничества в области промышленного интернета, внедрение технологий 5G, подготовки квалифицированных кадров, а также реализации совместных пилотных проектов в Таджикистане в рамках инициативы Digital Silk Road. Кроме того, прошла встреча с генеральным менеджером по глобальным партнерствам ByteDance или же TikTok Брюсом Ченгом. Стороны обсудили развитие инновационной экосистемы и поддержку стартапов. Также состоялись переговоры с исполнительным директором глобального подразделения государственных сервисов Huawei Саидом Ся. В ходе встречи были рассмотрены возможности сотрудничества в сфере цифровой трансформации государственного сектора и развития цифровой инфраструктуры. В завершении форума директор агентства встретился с президентом Джонгши Silk Road Digital Technology Corporation Limited Тонг Даном. Стороны обсудили перспективы реализации совместных проектов в области Smart City, цифровой инфраструктуры и укрепления технологического партнерства между Таджикистаном и Китаем в рамках инициативы «Цифрового шелкового пути». Встреча руководства службы связи при правительстве Республики Таджикистан, специалистов открытого акционерного общества «Таджик Телеком» и представителей агентства инноваций и цифровых технологий при президенте Республики Таджикистан с делегацией компании Huawei состоялась в Пекине. Об этом сообщает служба связи республики. Обсуждены вопросы укрепления сотрудничества в сфере развития цифровых технологий, кибербезопасности, расширения современной телекоммуникационной инфраструктуры и внедрения передовых технологий. Также были рассмотрены возможности сотрудничества в области развития цифровых сетей, использования передового международного опыта, реализации инновационных проектов и подготовки специалистов в сфере информационно-коммуникационных технологий. В отделении детской хирургии государственного учреждения Национальный медицинский центр Таджикистана «Шифобахш» впервые в Таджикистане успешно проведена сложная и редкая хирургическая операция, которая встречается у одного из 50 тысяч детей в мире. Хирургическая операция по реконструкции мочевого пузыря и передней брюшной стенки при повторной экстрафии была проведена с участием специалистов этого отделения и опытных врачей Федерального бюджетного учреждения, общественного здравоохранения, научно-исследовательский институт неотложной хирургии и травматологии детей Российской Федерации. По словам специалистов учреждения «Шифобаш», хирургическое вмешательство прошло успешно, и после операции пациент был выписан из отделения интенсивной терапии в удовлетворительном состоянии. Ожидается, что в будущем количество таких сложных и редких хирургических операций в отделении детской хирургии государственного учреждения «Шифобаш» будет увеличено за счет привлечения опытных специалистов из страны и из-за рубежа. И таким образом медицинское сообщество страны будут все активнее внедряться новые методы лечения детских заболеваний. 13 мая в государственном учреждении «Боги Ирам» состоялся финальный этап фестиваля конкурса ремесленников и мастеров «Лучший мастер и ученик», организованный Министерством труда, миграции и занятости населения Республики Таджикистан. В конкурсе приняли участие победители региональных этапов из Горно-Бадахшанской автономной области, Сагдийской и Хатлонской областей, города Душанбе и районов республиканского подчинения. Участники представили свои работы по четырем направлениям – кондитерское искусство, ткачество и швейное дело, обработка древесины, а также обработка металла, изготовление металлических изделий. Цель фестиваля – сохранение и развитие народных ремесел, продвижение традиций «Усто-шогир», «Мастер-ученик», поддержка молодых мастеров и передача профессиональных навыков новому поколению. В церемонии награждения приняли участие заместитель премьер-министра Республики Таджикистан Лирабо Мансури и министр труда, миграции и занятости населения Республики Таджикистан Сулиха Холмахмадзуда. По итогам конкурса победители были награждены дипломами первой, второй и третьей степеней, а также памятными подарками. Перейдем к зарубежным новостям. 12 мая глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейсус озвучил информацию по текущей ситуации с хантавирусом. По оценке ВОЗ, риск для здоровья населения в мире по-прежнему остается низким. Такие данные он привел в своих соцсетях. С его слов, с момента 2 мая, когда организация впервые получила информацию о группе случаев заболевания, смертей зафиксировано не было. Все предполагаемые и подтвержденные случаи были изолированы и находятся под строгим медицинским наблюдением, что сводит к минимуму риск дальнейшего распространения инфекции, отметил он. Глава ВОЗ убежден, на данный момент нет признаков того, что речь идет о начале более масштабной вспышки, но предупреждает, что ситуация может измениться, и с учетом длительного инкубационного периода вируса в ближайшие недели возможно выявление новых случаев. Каждая страна, куда были репатриированы пассажиры, несет ответственность за мониторинг состояния их здоровья. Любой человек, у которого появятся симптомы, должен быть немедленно изолирован и получить лечение, подчеркнул Тедрос Адханом Гебрейсус, выступая в Испании. Власти Таиланда намерены ограничить безвизовое пребывание туристов до 30 дней. С таким заявлением выступил министр иностранных дел страны Сихасак Фуанкет Кеу. Глава МИДа уточнил, что такие меры направлены на пресечение злоупотреблений со стороны иностранцев, использующих лазейки в законодательстве в нетуристических целях. «Считаем, что 60 дней – это слишком долго, и некоторые люди, не являющиеся настоящими туристами, используют безвизовый режим в незаконных целях. Мы хотим ужесточить контроль», – озвучил предложение министр. Согласно данным издания Thai PBS, это предложение было подготовлено еще предыдущей администрацией, но реализация была отложена из-за выборов. В продолжении министр также добавил, что Таиланду, возможно, потребуется пересмотреть несколько визовых категорий, поскольку их слишком много и некоторые из них могут быть объединены. Комитет Евросоюза, состоящий из экспертов стран-членов, проголосовал во вторник за запрет импорта бразильского мяса с 3 сентября и за использование антимикробных препаратов для стимулирования роста животных. Решение об исключении Бразилии из списка стран, соблюдающих стандарты безопасности пищевых продуктов Евросоюза, было принято после того, как 1 мая временно вступило в силу соглашение о свободной торговле Евросоюз-Меркосур между Евросоюзом и Бразилией, Аргентиной, Парагваем и Уругваем. Брюссель также согласовал защитные меры, направленные на защиту фермеров Евросоюза, включая механизмы мониторинга потенциальных нарушений рынка в результате резкого роста импорта из стран Меркосур. Также были введены квоты на чувствительные продукты, включая птицу и мясо. Евросоюз может возобновить импорт, как только Бразилия продемонстрирует соблюдение правил безопасности, и тогда она сможет воспользоваться теми же тарифными льготами, что другие страны Меркосур. Ну что ж, уважаемые радиослушатели, это были все новости Таджикистана и мира к данному часу. И эти другие новости вы можете услышать в 17:00 на радио Таджикистан.